0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
1: Таза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.

0: Ел Астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
3: Қазақ радиосының шарнама қызметі.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Сетта Жолдос и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. Сетта Жолдос. Национальная лотерея Казахстана.
1: Таза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
4: Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босағаң берекеге бөленсін. Қазақ радиосы.

0: әуе толқынында орыс тіліндегі достық хабары.
1: Микрофон этножурналист Казахского радио студия Алматы Татьяна Жандильдина. Здравствуйте, сәлеметсіздер ме?
2: Немецкими издательствами, то есть с аутентичными издательствами, плюс мы обеспечим полное методическое сопровождение.
3: Все, что для скоб, все. С 3 по 11 раз бесплатно идет. По заказу.
1: Слушайте интервью с научным руководителем интеркультурного образовательного проекта «Deutsch in Kazakhstan» – немецкий язык в Казахстане, ассоциированным профессором Мереке Хафизовной Танкибаевой. Замечательно. Гость нашей программы – личность многогранная. Ученый, лингвист, преподаватель английского и немецкого языков, директор департамента исследований и развития и научный руководитель проекта «Немецкий язык в Казахстане». Мереке Хафизовна известна также как общественный деятель и президент Союза учителей немецкого языка Казахстана. Кого в ней больше, возможно, она и сама не задумывается. Главное, не устает. Поэтому она героиня нашей сегодняшней программы, в котором Мереке Хафизовна, как научный руководитель, расскажет о единственном в Центральной Азии издательстве «Кокжиек Горизонт», цель которого – выпуск аутентичных учебно-методических комплексов полностью в цифровом формате в содружестве с известными издательствами Германии «Корнельзен» и «Эрнст Клетт» для образовательных школ Казахстана с 3 по 11 классов и о полном дидактико-методическом обеспечении и сопровождении. Но давайте, как всегда, обо всем по порядку. Мереке Хафизовна, рада приветствовать вас в студии Казахского радио в программе «Казахстан без границ. Досток».
2: Здравствуйте, Татьяна. Спасибо большое за приглашение, за интерес, за ту поддержку, которую вы оказываете вот именно развитию немецкого языка в Казахстане. Спасибо. Мы делаем общее дело.
1: Мереке Хафизовна, скажите, пожалуйста, каково состояние преподавания немецкого языка в Казахстане, соответственно, в национальном государственном стандартном? То есть, какую роль он играет и какое место занимает?
2: Мы все помним времена, когда немецкий язык, огромное отделение, немецкий язык на казахском отделении, на русском отделении. Мы все это видели, проходили. К сожалению, золотой век немецкого языка немножко, как говорится, ушел в небытие. Больше из-за того, что больше английский язык. Люди просто немножко недопонимают роль этого языка. Недооценивают, потому что все увлеклись английским языком. Хотя английский язык уже это само собой, это must have. Немецкий язык – это доступ к культуре, традициям Германии, миру техники, науки и так далее.
1: Вы на данный момент у нас являетесь не только преподавателем, как вы сказали, в ЖНПИ, но вы еще и научный руководитель издательства, где учебники немецкого языка печатают. Еще и одним из соавторов вы являетесь. Назовите, пожалуйста, вот команду авторов известных, которые сейчас занимаются, обеспечивают школу современными учебниками немецкого языка.
2: С удовольствием. Я очень благодарна этим преподавателям. Это, во-первых, 3 класс, это Кристина Самоследова, город Шахтинск. Это Анастасия Сара Казубах, 18-я школа, Бибигуль Байкадиева. Это Мирюерт Балыспаева.
1: Это какая школа? Какой город?
2: Это Алмата, то есть, с которой мы написали 9, 10, 11 классы. И Майримир Двайписова, Раиса Акишева. Это все те учителя немецкого языка, которые преданы этому языку и готовы посвятить только сколько нужно времени. Это Назым Бисенова, которая внесла очень большой вклад в развитие, особенно вот с 8 по 9, 10 классы. Аннабель Розин, который сейчас является редактором газеты
1: «Deutsche Allgemeine»,
2: она тоже внесла свою лепту. Тексты написаны ей, наговорены.
1: То есть абсолютно школы обеспечены хорошими учебниками. Это учебно-методические комплексы. Скажите, пожалуйста, из чего они состоят и что они из себя представляют? Учебно-методический комплекс. На примере одного.
2: Да, сейчас, в общем-то, требует, как говорится, и это хорошо, создавать учебно-методический комплекс, куда входит обязательно учебник, тетрадь ученика, далее книга для учителя со всеми ответами, со всеми транскриптами и так далее, методическими рекомендациями по проведению урока и обязательно интерактивная платформа каждого учебника. То есть любой ученик может заниматься индивидуально дома, и у него не просто электронная версия, а именно электронный интерактивный учебник. Это тот же учебник, но на интерактивной основе. Он видит тренажер, он может повторять упражнения, он может вернуться, проверить сам себя. И учитель, конечно, в конце концов тоже может проверить и поставить всему классу урок. Это очень хорошо облегчает. Прямой доступ ко всем видео, аудио, через QR, легко, интересно, увлекательно.
1: Мереке Хафизовна, мы видим, что ваши учебники, они составлены на принципах доступности, актуальности, преемственности и интеркультурности. Учебник составлен на основе партнерства издательства «Корнельсен» и «Эрнст Клетт». Скажите, пожалуйста, вот национальный компонент, в какой массе он присутствует? Немецкий и национальный компонент?
2: Да, основная часть наших учебников – это адаптация немецких оригинальных учебников. Естественно, мы должны придерживаться стандарта и типовой программы Республики Казахстан, поскольку они все пойдут в школы Казахстана общеобразовательно. Поэтому в соответствии со стандартом по каждому классу учебной программы, типовой программы, мы адаптируем тематику тех учебников в оригиналах и вносим свои изменения. Поэтому называется адаптация. Естественно, у нас идет параллель. Допустим, если идет речь о немецких писателях, мы обязательно даем следующему уроку информацию о писателях Казахстана, музыкантах, экономике, допустим, Германии, Казахстана, каких-то, значит...
1: Даем Гёте, даем Абая, например.
2: Да, Гёте, Абай, допустим, да. Допустим, Дина Нурпиева и Моцарт идет параллельно. То есть обязательно в параллели мы даем
1: все,
2: эти тексты, чтобы
1: даете,
2: они могли его сравнивать и рассказывать, развивать, потому что мы должны разговорить ученика, потому что основная цель – это коммуникация. Он должен уметь рассказывать, допустим, тем же немцам, немецкоязычным туристам или кому-то о Казахстане, Центральной Азии на немецком языке.
1: То есть коммуникативный аспект – самый главный аспект.
2: Это основной аспект. И, конечно же, функциональная грамотность. Он должен уметь извлекать из текста нужную информацию. То есть это все то, что требует сейчас время. С учетом ценностей, которые в Казахстане в наших стандартах прописаны. Любовь к родине, любовь к отечеству, уважение к старшим. Все эти ценности у нас проходят, естественно, все наши тексты, потому что это требование к созданию учебника.
1: Я смотрю, у вас такие учебники для 11 класса, Sozialwissenschaften, такие вот социальные науки. Скажите, пожалуйста, насколько в них использовано наследие Герда Карловича Бильгера или же Лжаса Сулейменова?
2: Да, до 10-го 11 класса у нас, в общем-то, два типа учебников мы осмелились написать. Значит, 11 класс социальные социальные науки, 11 класс Naturwissenschaften.
1: Так серьезно звучит у вас.
2: Да, Sozialwissenschaften, здесь мы, значит, мы внесли очень интересные тексты про деятельность казахстанцев немецких экономической палаты, да, про деятельность Бельгера, про деятельность Казахстанско-немецкого университета с тем, чтобы действительно показать. Кстати, Жанский педагогический национальный университет тоже у нас является одним из уроков, мы посвятили. То есть, допустим, Геннадию Головкину, Димашу Кудайбергену, многим нашим звездам и многим нашим интересным, вот тем, что мы гордимся, нашим реалиям, мы включили это с тем, чтобы, в общем-то, ребята могли о них рассказывать.
1: Как мы видим, несмотря на то, что английский остается первым языком, но язык великого Гёте на родине Абая тоже имеет очень важное значение, играет большую роль. Также изучается с начальной школы и по 11 класс. Но это только лишь мы говорим про общеобразовательные школы, но ведь у нас еще есть и углубленные, есть и школы с языковым дипломом.
2: Ну да,
1: что ж,
2: да.
1: Я очень рада, что у нас есть такое издательство, оно называется «Курсье Горизонт», которое занимается издательством книг на немецком языке, на английском.
2: Это единственное издательство в Казахстане, Центральной Азии, которое издает учебники на немецком языке.
1: Единственное. И самое интересное, что оно обеспечило школы, то есть методико-дидактическое обеспечение учебников с 3 по 11 класс в полной мере.
2: С 3 по 11 класс вся линейка, причем все с партнерстве с немецкими издательствами, то есть с аутентичными издательствами, плюс мы обеспечим полное методическое сопровождение. У нас идут бесплатные семинары, вебинары для учителей немецкого языка. Более того, как президент Союза учителей немецкого языка, я очень за этим слежу, сама веду семинары.
1: Безусловно, не в окончании программы, а для дальнейшего развития и усиления языка великого Гёте на родине мудрого Абая.
2: В сентябре 25-26 числа на базе Женского национального педагогического университета состоится 4-й центральноазиатский форум. Называется «Немецкий язык в Казахстане. Образование, инновации, кооперации». Приглашаем вас на этот форум.
1: В интервью участвовала научный руководитель образовательного проекта «Немецкий язык в Казахстане» и один из авторов учебников немецкого языка для общеобразовательных школ, ассоциированный профессор Мереке Хафизовна Танкебаева. Это была межкультурная программа «Казахстан без границ доступа» с редактором ведущей Татьяной Жандильдиной и саунд-дизайнером Максим Абдраим на волнах казахского радио ФМ 101 из Алматы. Теперь воскресенье 21:25. А также слушайте нас онлайн Казарадио ФМ. И до новых встреч!
4: Все
0: сіздер Қазақ радиосының орыс тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар. Көптің көкейінде Қазақ радиосы.